Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Tones and I. Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит. Eyes closed in

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамешаги.
3: مرده رو بهری چی می پوشند؟ چشم آگاه باش. خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدیل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال 11-22.
1: رادیو آسیا پلاس. برای شنیدن. Азия Плюс.

0: Технический директор рекрутинговой компании Люк Джонс, Лондон, Великобритания.
1: Swooped. Это когда парень находится на вечеринке, попытается познакомиться с девушкой, и оп, внезапно пришел другой парень и схватил ее.
2: Swooped. Swooped.
3: Capital School. Москва. Весна. Capital.

има сорлу алингиккалуарлугу кисиан португасертиллугу ассу ааппиллертиллугу нугуллартиммассук таана мисиллерфигини куувара тасса алламиллуми таартиссақарнага уага наммини паангиккума алламиллу икиартиссақарнага наммини касса кисианни акиарсуут туатаарама наами таана аёрпу португасерлути унима атаа ааппиллермата таана эққаамасарпара аақасилиссусия тэсэ къалусуи таамаалиллугит илуаақутикисарпагут тэс умиасақангиккаани кисиани қаяаннангуамик нигиттақарсорлуни акуллинукуа аама анориттуут саққарсарнэрмик пингартумик авангасиннэртуусторсуугалуарлутик киангартарторсуугалуарлутиллу таанна акитсисарами саққарсарнеқ тэсса киаап анораа идааса нигэрмик куятаа тугаани нигэрми таатаажугаат нэтсимасорсуармик анерлэртарто эққаамувара 1900-ю қиссимиува иммақа иина форуми форумиунгиккуни иина форуми саққарсарнеруйуссуалларма тиссимпари соорлу ааллартилаатсиалаарто тэссами соорунами атуартоқангила тааманиккут аернақаа ангаллависсаангилақ илуамик сабиту кисимик силами анерсиннааппут сулиассақарлуартут ималуунниит писариаливиммик писариаақатарпа аттаат анисиннаалутик тэссами имма персорсуаасии тамарми суне тамаа соорлу эққатсинни нуна тамааса матуллугит ерсиккуннаарлугит илами иллунеқуллерну аллаат тасса натерминник масарлеқисарсимаппут игалаатигут имма персуа таманна қарлаартоқ тасса саккортунгаармат тааманиккут анерсуа таанна ассориуссуақ соорлу пигисанут аёқутаау умиеттаат теққарлугит апputerernikut тассами аама иссангиярами соорлу нуиникугамик апути илуани нуиникугамик тасса илаатигу теққарлугит қеррусималлуангиттут уанга тааманиккут ангутисиара умиатсиалиортоқ ангисуумик иллуати силат тасса силатааниппо сули инерлуарнеқангиттоқ кисиан тасса инингаят кисуннилу уяққаниллу иммигар таавалу ассуа тунгаатигут саққарсарнеру тунгаатигут калуннерник сиуатигут питутаагалуарпо қаяннаарлугу нақигусерлугу кисиани тааккуа калуннерит инуутилаариармата калуннissiamik тасса ааттангуақ соорлу иқалуссуарне атортагарпа эққартугара таамааттумик уиусимаваа тассами уяққанут питутторлугит таав акуатигут аама нақигусигааллуни таамаатторли анори саккортунгаарами таанна умиатсиаруйуссуақ инернеқангилаагиннарто уяққаниллу қисуннillu иммигақ оқимаасақисоқ таанна эқалуссуарнут атортагарпут талуннissiақ қаартиллугу киттоқарпаа таавалу умиатсиақангаттааллугу икаави аттуаллаккамиги соорунами аттуаллатан ақигиссагамиги уппитиппаа қангатагами тасеқарсуартоқатсигу иллу атаанниитоқ тасераасарсуақ уликкаанга тамарми имангортартоқ кисиан синиккаанга тасераанангортарлуни тасса тассунга имма киллиганут илаа иммамут илаа нунамут тассунга тутсиппаа соорунами сеқумиллугу сеқумиллуиннавиллугу тасса таама саккортутигаа уанга пингасориарлунга силаму анигунга уллутаанна инуусуттуугама эқарисақарнагалу ассут қииллааритторсуугама наами тааматтоқ сапаннунгаяттаралуарлунга икиортариақартуник малугисақараангама анисарпунга пингасориарлунга анигунга тасса анинорма илаатигут исериарторама тассами ассумут паангуусааннавик орнин ягарлуунни илуамик тоққарлугу орнин аёрнарами аннори кисианни тасса оққуму тигиннарнэрмик аннори кисианни аёққутаралугу тас писариақарами анерсаарторпаллаақигама иллу таасума тассами иллусиммавимма оққуатугаан униппунга анерсаарторалларниарама тассани лерлунга тикилалларммат кисианни суми қиссигисақариарама тааманиккут нунаққатитта илаат
ukadufio kudingwani isusit. Ukadufio atani umiyechiani amushima wa sawari miyomiyut umiyechiat isutu siyudik. Tamakuata konnaktangislet. Pingatomik ukiyu siyuslit kinnuta saramik. Tis umiyechiam maari wiswak. Tis ukadufio atani immakana pusak kasok. Imaruni makitilsuni tisanin nakpo. Tawana ukadufio saksusugu sidaan nakkut. Cimangi yuk kiat tu naksong. Tis semu ida tu pin naka ukadu fiu imat tua. Anu rimu agim misi mangga. Jika kerja kami yuk sidan nami udik kasin naksuni. Inang nami kacak sotak fiu tungan. Kacak sotak fiu anu rimu agim misi mangga jika kerja kami yuk amba kanu idio kerja suni udik kata suni. Bagi kakak-kakin nasuni pita kekutunganu asrami ida kusanak idu serik sidan nami suni so suri mites sesudi okum ingat sana kasih satu ida misuk kakak pita kekut tes usiu fer islu apa kadu tua sara islu anu anu akim misi mangaji kislu asid asketa sara yasuni sidan nakut islu aku dasu okua tunganu nakkami. Tämä on pisari jaksoa, että kun sä tekevät kautta tuonne katsin nakattu. Tässä tämä on istu, niin tukkemi sutut ikuessa ja sisänguetut. Se on juuri istu, niin sakumistu, niin tämä on saa siuna, kun saa luottu anuri aangat sikkemi. Tässä tämä on ikku sakkasan nasu, että ennen takkossa sikki suopaa. Anuri mi tämä on netsimäjikin suomikki on, että kokkin istuin nappunga. Uangana. Asosua nukatitaa sunga. Si usam tamaa ngikkaan wapunga inu suttuu kassarama nukatitaa ngitanga. Soosu anna suli essaa kassaa tigigaanni. Uennut aakasi johtapunga kirettekkanik. Kuppattuunik tunuvi essata sosluit. Naami kusen aksluin nassaraan. Uennut kirettekkanin etsisapunga kirettaa sunga tessa ajungila. Assaami annukasi sapunga nammini idissasluit. Masluidissu, masosluid. Upperinassuunni, edes ajokan vapaat, esseni masuganassu. Tässäni kidui pitää uuttomata. Tässä mikko sen saadaan suunni pisaakki. Nukin kutsakaan nengäty. Kasti sappunga. Nämmin idissasluid, masosluidissu. Tänne sisätän jannaakin siihen, ajokseetikin nousasluu. Tässä imäkkät vapuuk, takarisakin kitänä. Kisien ikään ikkunut näemik naamassuinna. Tämä kunnunga pässikunni ajokama. Ima nukatsitää tigaanga. Nuri jakama. Nuri jakatasunga tämä kuota maasa ja kakadarakkit. Nuri jama kisimi suri jarisun kommeit. Uvanga tämä kunnunga amne suri jessääni ettuis saagami. Idami asleisa pangakkoja saa ruoppunga tämän ikkun. Takuvat isikkäkkä ni jakokadu. Nämminasungadu ni asessinnangirakka. Ammi parat tappungami, ammi tappunga tänne karingiraka. Isikka kadammin asunga, ehkosin nangirakka, kisieni nudien. Kudissin nangiraka, kudissin nangirupunga, kisieni tese nudien kudittisunga. Massa kumu esla, tese nudiamu kuditaraanga. Tese mihal fiaksinu ikattu kasi yuga ruapunga tämä, tosi naamasluin nakkenda uen kudissin nangiraka suri. Kisieni isikka kadammin ehkottattu varasuurakka, uffarangama tese ehkossaaraakka. Takaisin makaan mak. Tässä du amma ikäni kunnut naamassuin nakin nak. Isu vastuu tängi suin naama. Kama sopaga ujaka summi kasaratta adangummi. Kustis okkani. Nudiaga tika rasuni aslapok. Bai nangitto syri. Idu disenut. Akusli kunnusumi. Tavudu ajasu nafasitsin parimi tikisessuni. Tässä muun nagani naamik nagasasukanga igani sepirama nedugakku. Tämä sunga nakimi payutsipunga angusimaju idata kuuisuani payuppaan. Kuuisu idakku igani adakakka. Kisimi ikama igamislu idamisi enni simakang. Igamislu ni angiratu migakanginanga mikinoksiyoga yaksluit mikisung nguami akunnettung nguami igatarlunga. Sounami ikigaduarakku iraksuanu isau. Affasuan uisawi maukaraan. Tässä mitä katsopaa. Kalaapu. Amma karaan nahluu. Imma sakko tuessa atumme karahtisluu. Kajuan ungu kiattu saa.
Kayo ay misla kayatok.

0: инини тикит тикитсиниаллуа налунгиннакку инеқартуқимус иллорнник тас мангэрмерсиор аарми таамааллу сиумади касақак қимус инерсу аққуянарпаллаақа тассилу аннораа ассумерлуин сааллу ассуна кортиаллаллуа орсот тилерпу кися пиумооққаққартаарси орсуп уннук тарсису аама алаккарпак ортиллу иллунгуи қааммаари а нуанниссия тасса аннаттукассангорлуа тас ил санеққуттарлуи наами ингалаавит таарми имма персуан тассунаарфа қартуиннаангами имма персуан иллоқутсиартукассанну аллат имаан тассаан санеққуттаар орту иллунгуат иллуат тассунаарфа амма исмаалутту пилуссу симангамми сунаарфа таккусималлунга ингалаа тассами ассуала таққамангаани торлуар аалуурит малун тикип суу тикиппунга таама малитсиннарлугу қилуаллаарма а уума таққама ниллорпаллакками тассами тоқутиссимаммангга илимагинеқарсимангиннама таамаат атугассаангиммангу уфусунаф калерсуа таарфисукассаанги имаат ашваама тааманик нуаннерпуқ ақангукку аттаат қааммарма таагун қимуссаарлин арлалингорлута пилаккиартуат аама тааманик аси нуаннерпуқ қоқтарнул тамтаас
1: арингуақ имма қаамма иланниккуиарт ааварнеқ мисилиссамассавиннарсуат куттуаларсиннаавит
0: а идаана тас ааварортарпунга сиуллэрмиллу аама атугаарсаарпаллаартарна илаани перлингалиллуиннартарлуа илаанилу пиллуакуттортарлуа тас аама пассиник фиортинниу киоқарлуа имааттуа ааварлунга қияникууга тасса имаа тааманиккуми аама имааттормума нукиллуннорму накуиннорму қаяра артугаяссимаакку аама мисули нукаарама анаерсуа аллалу аама тоқуорсуаа илаалу илаалу таа кусарникайм аавасута аафамарлуугам тас орлуллуга сеққуатиаарама ернақа нунусиннаангиннама тас қиссасииннаарма кисиани исортаалуарлу илакка агуакки қуллиикка такусимаами қиясимасима уаами сиаалуарпуга наами қиангита кисиани тас паасиуанга қиясимасима тас тааманиккуллу аама сусаарлута уллуарлалиссуит писуккалуарлута тақуаарулута аама тас тааманик перлигааллуиннарлуа уама нукиллааранермуми имаанерисеқангиппаллаалериаама аама нукиллаарама тас кисиани тас апууттукассаагун киум има илуамикки тас аннаттукассаагун кисиани тас илаанникку аама ааварнерна аама имааннаани аярту аама намманнерсуи тамаккуа тас таама мақиллу тааварани киорни пииннаанаали кассами нукиқаларни кассангуарма тас тамаккуа мисигаартеқерпакка наммаа марлуусаамик таама наммаагат ниаққутсиут таау қали тасса уума артугаиллуи уума қалилиуттаратсиг таауилу қаяққ қая пигатсиуллу қая натсиуллу маққиуллу пиккунартақ қаат таама намнерсорси марлуни

0: Tamatu inunere ingerlappat aammalu taamatut ingerlaartillutit aamma nappaami iqqorneqarsimavut.
1: So ullumikkut ukiutrattani matumasiornatigut tass eqqugaanikuvunga ivianngima illua malussarfiyakku ullutaannarpiarpiaq anaananguaqaffammitrissiliisoq ananakkunneeriarluta angerlaratta nukarliliaralu ullutaannarpiangaasi tvikkut qallunaahorn portertuti angut naarnat unammisussat angerlarsimaffitsin majuarlut eqqissillut isiginnaarniassagatta suuffamut ingillungalu tv ikikkakku taava suuffa saneraannut ikusimmillunga inissillunga a anniallat riarama imaattularpara misissularparat tuuallugu taamalugisaqale riataarama tinnumassummik aallannani imaattortaq uningaso ta annilaartoruyoruissuugamakkia kiyak anillattaalerluni taamaalinerani taakingorna unammisunaammassariarma taananakkun ateqqikkatta anaanaga aniafiyas halfams immaatikiliivissoq aam iviangersanniguugami taa oqarfiisarniguugaatigut misissortuaq tassaasi taa piffisoorunam ilaanni qaamani ajorparpuam taanna so allani pisassaqartarnermi panissaareernikuullunga paniga suufiassimi inuunnikuuvoq angajoqqaannil peroriartorluni aluturisaannikoruyussuugami taanna taa isumaqartarpunga aamma meeqartaqaleqqinnirtik taan quyamasuutigisaraat ullaakku iternissaa ila sinittarfitsinnu imaattoriartarluti ilaanni soorunami qilanaarisarnikuunermi taava annilaartoruyoruissuugama taamanik malussarama angajoqqaan ateqqikkatta anaanaga qaaqquwara una malugilaaru takulaaru ta ingerlaannarlun oqarfigivaanga piarnerpaam nakorsi assaatit taan iigakku ullutaakkuak kiyak anillattaarluni taa ullutaan tallimangorneru anaanaga inuissiortoq aqaguan arfininngornermi ullaakkut nakorsiartarfim sianerpunga takutikkusullugu tinussoq аннилаанганнеарлунга таа накорсавартэ такэннаниммат аммукаккусаавунга тааманик илунгерсоқаанга накорса тааманик налилэрникуугамэнга орлу фиортан қаангиуппата атеққиккина таамаагиннарпат сулиассангортиссоо таа утериккама най массаккунуна анаанага анаана мааққусаагерникуугаа massakku misissortikkusuppunga tassam misissorpaangaamma malugivaaam taamaat sia uteriffiiammi ulluffiortan qaangiuppata ateqqissasunga ta anillunga uiga avataanniitto sianerfigaara angummasinnaammagu mugiilikkut nassuujaallugulu oqarlunga ataasinngorpat ullaaksi ulliuniassaanga nakorsiarlunga nakorsam allamu iserumallunga таатэс таамаалиорама тааманникку атаасингорнэрми уллаакку исерфигисара ингерлааннаавиллун сулиассангортиккамиюк таакисиа пиффи утаққинарпусоорунами сапаатиакуннер марлооққооқаат персивитиннисара утаққиникууарпут таа персивитиннермакингорна рисхоспиталимут ила мисиссорнеқаққаассагами таатаасум кингорна мисиссуиннерит паасиссутиссартаа таккуссимариарма аггерсарнеқарпунга ивиангима иллуа пеэртариақарто тас таава пеэреэрпат мисиссукассақ аам ингерлайумаарто укуа эфтапиханлингит тунниуннеқарсанерс сули налугамикку октобарилли фиартиуиан малугивара November attaniani persivigitippunga dissimpari nittaniani tas juhliliivissoq ivianerapeerpaat taava januari ingerlasimalertoq kalerritippunga eftapihanlingit pisariaqarikka kiimut arfinimarluq Australi pihanlingit femmitsyveqqaqat oqimaannikooqaa aallaqqaata aam imanneeqqarsaati tastoqulerpunga taam inuusutsigalung ameeranguakka sulinukangasut oqimaannikooqaa uannut taavaluam kiimut taakku oqimaapilornikooqaa uannut ullupingasut meriannaavinnerit nalannaavinnerit imerlungal tamaat tass oriarlugulu таманникуппут таат кимортиттарнама налаани атаатама эма нукитторсаатиссан тунисарникооqaнга тутту панертуи таавал конти тааккуа илуаагкутигерсуарту тут пинникууакка таава пуиситингуа қерисоо эмалуунне қеқингитсоо таанаама уанну исумалеруйуссууникууво писсутигалугу киимортеққиннissannut аага ингерллуаққилеерниассаммат таан тусарникуугакку илуаққутаасарту таамааттум ингерланникууар таанна киимут наамассиммата стролертиккиарторникууунга илақуттакка тамаасаннассарлугит ма уига меққакуллу таа таманиппаниппу эфтаскуулериаатигиор таппауннаатигитсигивар лайлихингуам инissannikuuvagut анингаасартуутиссаа тамаависа уатаамаал кисима акилиуннеқарпунга сиан синнери тамааса наммине акилерпагут сиуму утимуллу инеқарфииллу нерисааллу ила тааманникку 55000 тунгаанут аторникуувагут таавал паниппу эфтаскуулериарлуни пиккунарникооқаа ассут таава уига килисаатерсортаамани икеққиттариақарами ила наёрникуугамисуу сивисууми пилатсиннинили наюлерпаатигут таава кимортиннерма илаатигуаа ааллярникуувоқ меққа уангак сиан илаақуттама икиарториориуссууан тааманиккут қуянартумик илааниуна накорсами оқалоқатеқарлунга оқалоқатеқарлута оқарфигитиккама массак тоқулингилатит илам аам аннилаанганэрмила меққакка қиматассакка сулитаам инуусутсигалунга эққарсаати нарнэрми таатаамат оқарторлу аллаангиивиппун нукитторлунга тааманиккут аам иманне оқарлунга аап сорсуссавара таава кемортиннерит ааллартиларната сюплайски таккунникуувоо қаллунаа тикеққаммерсоо стролертерерлуни наамассисоо тамакку киимут стролертиннериллу ааллунникуумагит оқалоқатиерусуннерига акуерсивунга таа аппассаанертуссааллунга оқалоқатигивара таанна арнангуа қаллунаа нассуяанникууаанга сорпарпар пассуарник илуаақкутигингаакканник қуянарпу аама таанна ила уанну аммасимаммат кингорнатигут саққуммерталерникуувунга қуямасуллунга таа икиорнеқарсимагама уангаама имааллунга арнақатерпассуарнуанга аама амманиарпунга аммасууниарпунга таан ингерланникооқаара аллаат сулеқатигиллатсиагара илинниартууллунга иппигисақарнини эққааммагу оқалуттууппара пиартуми накорсиаққуллугу тааннангуаама тас аам уаттуулли эққугаасимау тас аам тааннаамматтоорпара арлақарпут сулитиллунгаама меерангуа сулливинни ивиангиусат тунниуннеқарникут аторниа йорак

теперь заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто.

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

0: Маяк. Имена собственные. Русский ученый-физиолог Иван Петрович Павлов. По настоянию своего отца-священнослужителя юноша получил духовное образование. На последнем курсе семинарии ему случайно попала в руки книга профессора Сеченова «Рефлексы головного мозга», которая определила его дальнейшую судьбу. В Петербургском университете он выбрал для себя естественно-научный факультет. Павлов разработал основу науки о высшей нервной деятельности и стал первым среди русских лауреатом Нобелевской премии. Это мы. Это про нас. Маяк.
1: Мы продолжаем наш цикл, который посвящается юбилею государя-императора Петра I Петра Алексеевича.
0: Призвание, любовь и славные дела первого российского императора.
2: Как во всякой семейной жизни, там было много разных этапов. Петр любил свою супругу вплоть до того, что таскал ее во все походы и даже в прусский поход. Есть обоснованное предположение, что, собственно, она его вытащила из этого прусского похода, потому что, когда надо было договариваться с турками, она, по сути дела, пожертвовала все свои драгоценности, которые Петр ей надарил за энное количество лет. После этого, кстати говоря, Петр официально женился. До этого он был не женат.
0: Подкаст «Первый император». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах. Маяк.

Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. И сердце просто.

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Пломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

Иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

Курильской грядой, где с ветрами часто спорят скалы, повстречал моряк на берегу. Никогда еще морской причал не видел.

красавица моей женой. Вот Шаланда, значит, счастье с нами. Будь моей русалкой, дорогой. По морям искал тебя годами. Подняла красавица глаза.

из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа, нам сердце.